0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
5: Witajcie, drodzy przyjaciele!
6: Sziasztok, kedves barátaim!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не би...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзья.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.